0: номер один.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
1: Дорогой, а что это ты напеваешь?
0: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
1: О, нам давно нужна зимняя резина.
0: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
5: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Полёцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
4: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Городской полуполос, деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: меньше минуты.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на

0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: «Конфетные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Знаете, чем отличается подарок из Универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

час пик. В этом городе не каждый герой. Кто не первый, тот

нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: на востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
2: Категория 6+. Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
5: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже. Более 0 плюс.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО.ООО.банк.точка. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
3: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

столице 12 часов дня. Воскресенье – официальный день, когда планы существуют исключительно для того, чтобы их красиво перенести. Хорошее настроение, правда, лучше не откладывать с этого часа. С вами я, Дима Вебер, на старте Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: память — вообще удивительная вещь. Человек может забыть пароль от собственного телефона, но через 10 лет вспомнить, в какой куртке кто-то пришел на первую встречу. Мари Краймбрери, ты помнишь, обращается именно к этой способности прошлого внезапно включаться без предупреждения. И самое интересное, мы редко скучаем по событиям целиком. Обычно вспоминается одна деталь, один запах, одна интонация, и все остальное дорисовывается воображением. Ну а когда тебе за 30, главное, чтобы память не начала еще и выставлять счет за ностальгию. Это Love Radio и Дима Вайбер.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее в нашем эфире твои любимые треки за счет заведения. Ближе к концу часа Анна Асти, «Царица».
2: Теперь он пьяный по твоей вине.
0: Чуть ранее Мэри Гу, ЛСП, «Искра».
3: Я помню твою кожу на ощупь, губы на вкус, ты не любишь.
0: Ну а вскоре после рекламы Cat's Eye Animal. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: У каждого человека есть место, куда хочется сбежать. Не потому, что там лучше, а потому, что там можно стать немного другим. Рита Ора в Anywhere вообще не требует сложного маршрута. Если рядом правильный человек, география становится почти неважной. Можно оказаться в Риме, в Париже, а можно просто уехать на другой конец города и внезапно почувствовать себя героем романтического фильма. Но тут включается наше рациональное, и первым делом мы ищем место, где будем парковаться, а не где смотреть на закат.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а пока предлагаю посмотреть просто в будущее. В ближайшие 10 минут нас ждет Анна Асти с работой «Царица» и Леди Гага с Бруно Марс исполнят «Die with a Smile».
2: Реклама.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: О, РБВ. ОГРН 124-777-00-47-19-19. Московская область, городской облак, полет, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
11: Александр Шоуа и группа «Непара».
13: Только знаешь, пролетают не мимо.
14: Что со мной?
13: Я не замечаю улыбок.
12: Полина Гагарина.
11: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Где?

0: столице час дня. 20 песен, несколько очень больших имен и всего одно первое место. За неделю здесь успело измениться почти все. Так что начинаем заново. Это Love Radio, Дима Вебер, чарт Big Love 20.
1: Каждую неделю
2: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
2: Официальный чарт Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Ну что ж, друзья, каждую неделю в Big Love 20 все немного похоже на отношения. Кто-то уверенно держится за свое место, а кто-то неожиданно показывает себя с новой стороны. Кто-то, кажется, уже собрал вещи и готовится к расставанию. Сегодня выясним, у кого из артистов любовь к нашему чарту взаимная, кто получил второй шанс, а кто решил, что первое место — это та самая цель, ради которой можно постараться еще немного. Осень вообще располагает к большим чувствам и серьезным решениям. Одни влюбляются, другие расстаются, третьи садятся за фортепиано. Пьяные превращают все это в новые хиты. За эти два часа посмотрим не только нашу двадцатку, узнаем первую пятерку Apple Music Новой Зеландии, сверимся с чартом Яндекс.Музыки и отправимся в Испанию выяснять, что там чаще всего ищут с помощью Shazam. Будет и Past Perfect, музыкальная машина времени сегодня настроена на 21 год. Вспомним пятерку Big Love 20 с тех лет, ну а позже посмотрим, кто сейчас занимает первые места мирового Spotify. Группа 5 утра откроет свой личный топ-5 и покажет, что играет уже не у миллионов слушателей, а конкретно в их собственных плейлистах. Плюс 6 абсолютных премьер песни настолько новые, что некоторые из них еще не понимают, во что ввязались. Но прежде, чем увидеть новую двадцатку, давай вспомним, как неделю назад звучал топ-10 нашего чарта.
2: Номер 10.
0: Клава Кока и Джонни «Журавли».

0: Клаус, Magnetic.
1: Номер 4.
0: Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk.
1: Номер 3.
0: Люся Чеботина, Горгона. Шакира, Burna Boy, Die Die.
1: Песня номер один.
0: Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. Не обошлось и без тех, с кем мы прощаемся. Спасибо за музыкальное сражение, ждем камбэков, но уже с новыми треками. С 17-й строчки наш чарт покидает Зиверт. Газ.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: 20-ю позицию освобождают Гаязов с Brothers, Санта-Лючия.
3: Смотри, как мы чилим.
0: Черта подведена. Переходим к двадцатке лучших этой недели. Здесь все как в хороших отношениях. Кто-то делает шаг навстречу, кто-то отдаляется, кто-то вообще появляется в нашей жизни впервые. И на 20-м месте сегодня Адам Ламберт, Under the Rhythm. Неделю назад он был 19-м, но сегодня между нами образовалась небольшая дистанция. Надеемся, это просто временная пауза, а не начало расставания.

На 19 месте сегодня Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. «Отражение». Это, кстати, новая история в нашем чарте. На прошлой неделе этой песни здесь еще не было. А вот следующая пара уже давно знакома с Big Love 20. DJ Gojo, Jason Derulo и Melody сегодня занимают 18 место. Были 15-ми на той неделе. Кажется, отношения немного остыли.

0: Только что 18-я строчка чарта Big Love 20 Мичика. Ну а прямо по курсу абсолютная примера от человека, который знает толк в больших компаниях. Трой Сиван выпустил «Пати» всего несколько дней назад, и самое интересное, в песне слышна Мадонна. Трой использовал ее сэмпл работы Music 2000 года. А в клипе вообще средневековье, замок в Англии и голос сэра Йена Маккеллена. Гэндальф рассказывает про вечеринку, ну, кажется, это уже достойно внимания.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Ты слушаешь Love Radio, это чарт Big Love 20 в рамках нашего чарта премьера от Troye Sivan. Работа под названием Party, если честно, дух захватывает. Если слушать эту музыкальную композицию на полной громкости, попробуйте. У Troye вечеринка только начинается, а мы отправляемся туда, где уже знают, какие песни сегодня звучат особенно громко. Смотрим первую пятерку Apple Music Новой Зеландии. Кто сейчас ближе всего к вершине местного музыкального чарта? Узнаем через мгновение.
1: ТОП-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: На пятой строчке Adele Ain't in LA. Четвертую позицию занимает Оливия Родриго Stupid Song. Под номером 3 Sam Fender Оливия Дин Bring Me In. Вторую позицию Оливия Дин забрала себе единолично с работы «Man I Need». Ну а опередила всех Элла Лэндли, работа «Choosing Texas». Именно так выглядит ТОП-5 Apple Music Новая Зеландия. Ты слушаешь Love Radio, это чарт Big Love 20.
1: Реклама.
2: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

А вот и новое знакомство в нашем чарте. Artic Ast сразу заходят в Big Love 20 на 16 место. Без долгих ухаживаний сразу заявка на серьезные отношения. Посмотрим, насколько далеко эта история зайдет на следующей неделе. Ну а прямо по курсу еще одна абсолютная премьера. Солистка Blackpink Розель сегодня показывает себя с новой стороны. New Trick — первая сольная песня в 2026 году. И вместо привычной меланхолии здесь гараж-панк и история про то, как после разбитого сердца можно собрать себя заново. Кстати, клип целиком сняли на новый iPhone, а Apple даже включила его в свою рекламную кампанию. Как звучит слияние музыки и современных технологий? Слушаем прямо сейчас. Абсолютная премьера. Розе. New Trick.

0: Кажется, певица Розе решила, если и выпускать один трек в год, то сделать его надо максимально громким и на разрыв. Кажется, задуманное получилось. Ну а прямо сейчас узнаем, как выглядит топ-5 Яндекс.Музыки.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Пятый становится Зиверт с работой «Газ». Номер 4. Я тебя могну. Позиция номер 3 у Башты и группы «Моя Мишель», «Если я буду танцевать». На второй позиции Миа Бойко, «Экспонат». Ну а первый по-прежнему «By India», «Choi Mod», «Шаде». Именно так выглядит топ-5 Яндекс.Музыки. Ты слушаешь Love Radio, это чарт Big Love 20.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

Ты по-прежнему слушаешь Love Radio, это главный музыкальный чарт недели Big Love 20. Меня зовут Дима Вебер, и я продолжаю расставлять звезд по местам. Это были Дати, сегодня они делают небольшой шаг вперед, с 16 на 15 место. А вот Hugel, ML Angel и Alternate, наоборот, немного отдалились, минус 2 позиции. В общем, в нашей музыкальной версии отношений все довольно жизненно. Один человек наконец понял, чего хочет, а второй внезапно начал отвечать реже. Ну а чтобы не терять связь со своими любимыми треками и артистами, заходи на сайт loveradio.ru и отдавай голоса за понравившиеся работы в разделе чарта Big Love 20.

0: Это чарт Big Love 20, и на 13 строчке сегодня оказывается Эйв с работой Meet Me in the Dark. Но, судя по всему, встречи в темноте не идут на пользу, так можно и честь потерять, и 4 позиции в чарте, как и произошло. Будем надеяться, что артисты найдут путь к свету, ну а сейчас будет еще интереснее. До этого мы смотрели, что нравится огромному количеству слушателей, а теперь узнаем, что нравится конкретным людям, участникам группы 5 утра. Они собрали свой личный топ-5, 5 песен, которые они сами выбирают для своих плейлистов, без голосований, статистики и коллективного мнения. Чисто личный музыкальный вкус.
1: Топ-5 песен группы 5 утра на этой неделе.
2: Всем привет, с тобой группа 5 утра. И сейчас в эфире Love Radio мы представим топ-5 наших любимых треков этой недели.
3: На 5-м месте совместная работа артистов Коджи и Барабанов под названием «Я тебя украду». Этот беззаботный драйв покоряет с первого прослушивания.
2: Четвертое место мы отдаем одной из знаковых композиций группы Ума Турман. Песня «Кажется» сочетает в себе бесконечную тоску и отчаянную надежду.
4: Кажется, никогда нам на планете это не встретится.
3: На 3-е место мы поставили нашу совместку с Ольгой Бузовой под названием «Бесценно». «Бесценно» — очень особенная для нас песня. Мы давно хотели сделать что-то вместе с Ольгой Бузовой. И когда появился этот припев, сразу поняли, что он идеально ей подходит. Очень рады, что эта история случилась и песня нашла своего слушателя.
5: Ты знаешь себя ценным, ты бесценна. Даже утром на кухне, как на сцене. За спиной.
2: Второе место достается новому хиту от Айова, который уже поселился в плейлистах у многих и нас тоже не обошел стороной. Песня называется «Мы».
3: Место мы доверили девушке, практически каждая песня которой содержит целую жизненную философию. Это Зиверт и ее работа «Газ».
6: Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
3: С тобой на волнах Love Radio была группа 5 утра. До встречи.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Теперь у

0: Бизнесубыть.банк.
1: АО.ООО.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: We'll be right back.

Хабиб сегодня переживает самое серьезное падение этой недели. Сразу минус 5 позиций. Был 7-м, стал 12-м. Зато Кима Саундс движется совершенно в противоположную сторону. Плюс 3 и уже 11-е место. Похоже, пока один выясняет, почему отношения пошли не туда, второй уверенно идет наверх.

0: Это чарт Big Love 20. Kimo Sounds поднимается на 3 позиции и останавливается прямо перед первой десяткой. А мы сейчас делаем небольшую остановку и посмотрим, кто вообще добрался до этой части чарта. Перед тем, как перейти к топ-10, вспомним обновленный Big Love 20 с 20 по 11 место.
1: Номер 20.
0: Тут расположился Адам Ламберт и работа Under the Rhythm. Залетели Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна с работой «Отражение».
1: Номер 18.
0: Медленно сдают позиции, но все-таки держатся DJ Gojo, Jason Derulo и Melody с работой «Мичика».
1: Номер 17.
0: Кажется, для него это удачный случай оказаться на 17 месте. Никита Киоса.
1: Номер 16.
0: Неожиданный камбэк трека «Лампочки» Артик и Асти.
1: Номер 15.
0: Прибавили одну позицию «Дати» «Take Me There».

0: Номер 14.
1: Хьюгель, ML Angel, Alternate, Moving to the Sun.
0: Номер 13.
1: Потеряв 4 позиции. Ave, Meet Me in the Dark.
0: Номер 12.
1: Хабиб, работа «Моя малышка».

0: Номер 11.
1: Ну и укрепившие позиции Kima Sounds Rise Low. Это чарт Big Love 20, и так выглядит наш чарт с 20 по 11 место.

Да-да, друзья, второй час Big Love 20. Мы начинаем с абсолютной премьеры Teddy Swims «Мгновением ранее» и песня «Perfect Man». И здесь название немного обманчивое. Teddy как раз разбирается с этой идеей идеального мужчины и, кажется, приходит к выводу, что такого человека не существует. Новый трек и еще одна глава перед его будущим альбомом «Ugly». Ну а мы возвращаемся к нашей двадцатке. На 10-м месте сегодня Баста и моя Мишель. «Если я буду танцевать». Неделю назад они были 11-ми, так что это маленький, но вполне уверенный шаг наверх. В отношениях с чартом все спокойно, никто никуда не ушел, просто стали немножечко ближе.

Кока и Джонни сегодня поднимается на 9 место чарта Big Love 20, плюс одна позиция. Но настоящая история начинается дальше, потому что на 8 месте сегодня песня, которая за неделю сделала сразу 5 шагов вверх. Вот это не просто симпатия, этот человек явно решил произвести впечатление. Zivert Ever, Direct Reels, давай на самый верх.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

минус одна позиция за неделю. Бирекса и Дэвид Гетта, Sad Girls. Ну, будем надеяться, что девочка не сильно расстроится и к следующей неделе, проплакав сначала несколько ночей на кухне, соберется и назло всем покажет себя в лучшей форме. Все, как умеют девушки. А вот следующая абсолютная премьера идеально попадает в наш сегодняшний лейтмотив. Майли Сайрус выпускает Let's Get Married. Давай поженимся. И в клипе рядом с ней, кстати, появляется настоящий жених Майли, Макс Маранда. Видео снято в легендарном Шато Мармо, а сама песня вышла в новом альбоме Майлис Бас Персейдс, который вышел, кстати, буквально на этой неделе. Расслушиваем абсолютная премьера Майли Сайрус. Let's Get Married.

0: рамках чарта Big Love 20 Майли Сайрус представляет свою абсолютную премьеру Let's Get Married. Ну, а мы, друзья, после такого предложения руки и сердца снова с вами спешим переместиться в другую страну. Посмотрим, что происходит с музыкальными вкусами в Испании. Переходим к первой пятерке Shazam. Посмотрим, какие песни там сегодня ищут чаще всего.
1: ТОП-5 лучших песен Shazam на этой неделе.
0: Email Angel на пятой строчке, Bad Times. Четвертая позиция у Анмены и Лола Ибриго, Патитуа. Третий, Хьюгель и Мэл Анджелы, Alternate, Move Into The Sun. Номер два, Хьюгель и Солто, Джамайкан. Ну а первая строчка достается Кэрол Джи, Джули Лайн и Росовский. Baby, you wow. Да-да, именно так выглядит топ-5 Шазам Испании. Ты слушаешь Love Radio, это чарт Big Love 20. С тобой Дима Вебер.
1: Реклама. Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

чарте Big Love 20 на Love Radio Айова. Сегодня поднимается сразу на две позиции. Теперь это уже шестое место. Мы уверенно приближаемся к первой пятерке, а там начинается территория, где каждое движение становится особенно заметным. Потому что до вершины осталось всего несколько шагов, и кто-то сегодня точно окажется ближе к первому месту. А вот на пятом месте те, кто 7 дней назад буквально стучался в топ 3, находясь на четвертой позиции, но, увы, тоже потеря позиции. Пусть пока что это похоже на случайность, но Али Фарбен и Рене Миллер с работой «Body Talk» сегодня на строчке номер 5.

25-я позиция нашего чарта. Али Фарбен и Рене Миллер, Body Talk. И уж если мы весь сегодняшний чарт посвятили лейтмотиву отношений между людьми, то следующая премьера просто обязана была здесь появиться. Нюша и Майот, «Времена любви». Это максимально свежая история. Релиз появился 18 сентября, так что любовь здесь не только в названии песни, действительно буквально несколько дней. Абсолютная премьера. Нюша и Майот, абсолютная премьера.

0: Слушаем мое в продолжении чарта Big Love 20 с абсолютной премьерой «Времена любви», ну а далее Past Perfect, 21 год.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect, номер 5.
0: На пятом месте располагался коллектив Hearts и работа Redemption.
2: Номер 4.
0: Тут был DJ Smash и поет с работы «Беги».
3: Папы, мамы, если услышишь шаги, делай круги, зигзаги.
2: Номер 3.
0: Тройку замыкал коллектив BTS и работа «Dynamite».
2: Номер 2.
0: Рэй. Натали Донт. Ну а больше всего голосов забрала Мари Краймбрери и работа «Океан». Так выглядел первые пять мест чарта Big Love 20 в 2021 году.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

твоих приемниках по-прежнему Love Radio. Это по-прежнему главный музыкальный чарт недели Big Love 20. И тут также с вами я, Дима Вебер. Всем отличного настроения. Я напомню, что если кто-то тебе особенно понравился, заходи на сайт loveradio.ru и отдавай свой голос за полюбившегося артиста, музыканта или свою любимую песню. Будем рады твоему присутствию. Ну а мы движемся далее. The Bounce, кстати, поднялся на 4-е место, и это плюс одна позиция за прошедшие 7 дней. В общем, здесь уже начинается классический любовный треугольник. Один поднимается, второй отступает, а где-то совсем рядом еще и первое место, за которое все делают вид, что не очень-то и борются. Ну а топ-3 открывает Шакира и Бёрна Бой. Минус одна позиция за 7 дней, но все-таки сегодня третий. Дай-дай.

0: вот тут, разумеется, начинается самое интересное в чарте Big Love 22-я позиция. Люся Чеботина, Горгона. Люся сегодня делает еще один шаг навстречу вершине и занимает свое законное пока что второе место. Но прежде чем назвать имя лидера этой недели, совершим еще одно небольшое погружение в мировую музыкальную повестку и распробуем на вкус топ-5 мирового чарта Spotify.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Пятая позиция у Кэти Перри, The One That Got Away. На четвертой позиции Джастин Бибер, Ники Минаж, Beauty and the Beat. Тейм Импала и трек Loser располагаются на третьей позиции. Малкольм Тодд, Earrings, номер 2. Трек номер 1 во всем мире. Baby You Wow, Карол Джи, Джи Ди Лайн, Русовски. Именно так выглядит топ-5 мирового чарта Spotify. Кто же стал первым в чарте Big Love 20? Скажу через мгновение.
1: Реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Бизнесу быть. .банк.
1: АО. .ООО.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: В «Магнит у дома» за «Монстроением». Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
7: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
9: Никита и Мария Зайцева.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: Еще одна абсолютная премьера на волнах Love Radio в рамках чарта Big Love 20 Trivello Source of Life. Ну а прямо сейчас вспомним лучших с 10 по 2 место.
1: Номер 10.
0: Тут располагается Баста и Моя Мишель. Если я буду танцевать. Одну позицию за неделю прибавляет Клава Кока и Джонни с работой «Журавли».
2: Близко к сердцу, среди всех препятствий, беспрепятственно.
1: Номер 8.
0: Плюс 5 позиций. Зиверт, Эвер, Директорилс. Давай на самый верх.

0: Номер 7.
1: Потерявший одну строчку Дэвид Гетта и Биби Рекса. Sad Girls.
0: Номер 6.
1: У ребят плюс 2, Айова, мы...

0: С легким падением Алефар Беннер и Миллер Body Talk. Плюс один. The Bowser. Magnetic.
1: Номер три.
0: Махнулись местами с предыдущими ребятами. Шакира и Burna Boy. Дай-дай.
1: Номер два.
0: Тихонечко подбирается к первому месту Люся Чеботина и трек «Горгона». Лучшие с 10 по 2 место. Ну а самое время сейчас назвать тех, кто занимает первую строчку нашего чарта. И это Мадонна и Мартин Гаррикс с треком Bizarre. Они остаются на вершине чарта Big Love 20. Неделю назад они уже были первыми и сегодня снова здесь. Меня зовут Дима Вебер. Это Love Radio чарт Big Love 20.
1: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер один официального чарта Love Radio.

Москве 3 часа дня. Ну а вообще, у воскресенья роскошная особенность. Тебе совершенно не нужно доказывать, что ты очень занят. Можно просто расслабиться, ну хотя бы на один день. Меня зовут Дима Вебер, это Love Radio. Час откроет The

0: Влюбленность вообще нарушает законы физики. Ты вроде совершенно обычный человек. Ходишь по земле, решаешь бытовые вопросы, а потом появляется кто-то и внезапно ощущение, будто тебя немного оторвали от поверхности. Дуа Липа и Да Бэйби называют это левирейринг. И название очень точное. Рядом с нужным человеком даже собственная жизнь начинает казаться легче. Правда, эффект проходит примерно в тот момент, когда приходит платежка за коммунальные услуги.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Что же касается музыкальных планов, ближе к концу часа Holy Flame, «Тону».
2: Тону, тону.
0: Чуть ранее Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, «Отражение».
3: Ну как дышать, покраснеет лед, потерпи еще, а смысл...
0: Ну а вскоре после рекламы Ray и Rudimentals «Regardless».
4: Regardless of the tears, cry for you today.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: только что в эфире Love Radio, Рейки и Rudimental с работой Regardless. Ну а я напомню, что теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio, где тебе удобно. 16+.
1: Реклама. Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Привет, это Мальбек и Сюзанна.
2: И это наш с Ваней Дмитриенко новый трек «Отражение».
0: В эфире Love Radio. Знаю.

0: в эфире Love Radio, Clean Bandit, Анна Мария и Дэвид Гетта с работой Cry Baby. Действительно, есть люди, которые после расставания превращаются в философов, другие в психологов, третьи просто ставят музыку погромче и делают вид, что все прекрасно. Clean Bandit в Cry Baby напоминает о той странной стадии, когда чувства уже вроде бы закончились, а организм еще не получил официального уведомления. И вообще, поплакать иногда полезно. А знаете, если от счастья, то вообще отлично.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Что же касается планов на оставшиеся 10 минут, далее Holy Flames работает Anu, Tate McRae, Sports Car, ну а завершим это час Lady Gaga и Just Dance.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
10: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
11: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех.
13: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
14: Премьера СТС.
15: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
16: Ты у меня ствол украл.
15: Молчи давай.
14: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

Москве 4 часа дня. Воскресенье — это когда завтрак плавно превращается в обед, обед в ужин, а ты, скорее всего, Золушка, потому что надеешься, что все калории обнулятся в полночь. Ты слушаешь Love Radio, с тобой я, Дима Вебер. Сейчас откроет Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: Слушай, чувствуй, люби.
1: Это Love Radio.
0: Новая песня о любви.
2: Нептуника. What if?
0: В эфире Love Radio.

0: красиво говорить, что все под контролем, строить планы, сохранять достоинство, а потом остаемся одни и понимаем, что никакого контроля-то давно уже нет. Вот у Леони Имрана трек «Cry Baby» именно про эту человеческую уязвимость. Можно сколько угодно изображать спокойствие, но чувства все равно найдут способ себя показать. Особенно, если случайно включилась песню, которую ты себе обещал больше никогда не слушать.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее в нашем эфире треки, которые мы обязательно услышим и не раз. Ближе к концу часа Майзик Маршал Джефферсон, Life is Simple.
2: If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.
0: Чуть ранее Two Colors, Примадонна. Ну а сразу после рекламы Teddy Swims, Mr. Know It All. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Love me like you do, la la, love me like you do, touch me like you do.
4: Love Radio.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

Москве 5 вечера. Ну и, конечно, помни, что в воскресенье никто не ждет от тебя великих свершений. Максимум красивой фотографии, что ты где-то красиво сидишь. Этого достаточно. С тобой Дима Вебер и Love Radio. На старте Шакира, Burna Boy.

0: И действительно, есть прекрасное состояние, когда тебе действительно хорошо и совершенно нет желания проводить презентацию на эту тему. Не надо объяснять, почему ты счастлив, кому-то что-то доказывать, составлять отчет о собственном эмоциональном состоянии. Вот Дэвид Гетта и Биби Рекса очень лаконично называют это состоянием «I'm good». И, пожалуй, это один из самых приятных ответов в жизни, особенно когда его можно сказать честно сразу, а не после 10-минутной жалобы на жизнь.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну, а я надеюсь, вам жаловаться не на что. Если что, не держите в себе. В преддверии новой недели лучше избавиться от всех негативных эмоций заранее. Так что делай это под музыку. Ближе к концу часа Миша Миллер, Алекс Велия, бам-бам. Чуть ранее Teddy Swims, Bad Dreams. Ну, а после рекламы Warner и Ларин, Let Me Forget You. Love Radio, саундтрек твоей любви.

мне кажется, самая опасная в электронной музыке и диджеев. Задача стоит, когда ты берешь известный суперлегендарный хит, перемудрить. Вот эти ребята из Нидерландов, мистер Белт и Вазл, кажется, справились со своей задачей на ура. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Лав-Радио там, где тебе удобно. Категория 16+. Меня зовут Дима Вебер. Всем классного дня.

0: Хорошее настроение вообще редко приходит по расписанию. Иногда его создает музыка, иногда человек, иногда случайная новость. А вот иногда ты просто выходишь из магазина и понимаешь, на улице все почему-то очень красивое. Gorillaz, Feel Good Incorporated предлагают не слишком усложнять эту конструкцию. Если тебе хорошо, просто побудь в этом состоянии. Потому что взрослый человек, ну, действительно способен даже само счастье превратить в проект с дедлайнами.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Мы же с вами сегодня никуда не торопимся и дослушиваем этот час в спокойном режиме. Сразу после рекламы Disturbed, работа The Sound of Silence. Ну а завершим час вместе с Beyoncé и Jay-Z, Crazy in Love.
2: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

Москве 6 вечера. Иногда лучший план на остаток дня – это не иметь плана. Самые хорошие истории редко начинаются с расписания, особенно те, где мы случайно влюбляемся. Ты слушаешь Love Radio, с тобой Дима Вебер, на старте «Эйв», «Miss Me in the Dark».

0: Новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Серябкина. Прямо сейчас делай громче и лови мой трек «Слава».
0: В эфире Love Radio.

0: Делает ставку на веру, надежду, ну или любовь, Серябкина решила воплотить все свои мечты в славе, как в сценической, так и в личной жизни. По-моему, отличный подход, запрос во вселенную короче, да и место на доске желаний тоже можно сэкономить.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Касаемо наших музыкальных желаний, ближе к концу часа Lil Nas X, Star Walking. Чуть ранее Клава Кока и Джонни, Журавли.
2: Принимай меня близко к сердцу.
0: Ну а вскоре после рекламы The Bows, Magnetic. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Есть люди, которые еще ничего не сделали феноменального, но уже идут так, как будто бы у них сегодня премьера фильма по их биографии. В этом, кстати, есть польза. Иногда уверенность появляется не после успеха, а немного раньше. Как будто бы ты сам себе выдал такой эмоциональный аванс. Lil Nas X Star Walking как раз про это ощущение движения вперед. Когда ты еще не знаешь, чем все закончится, но уже точно решил не сворачивать.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Это Love Radio, меня зовут Дима Вебер. Мы продолжаем движение вперед и тоже никуда не сворачиваем. Прямо по курсу Avicii Addicted to You. Далее Сергей Лазарев с работой тут или там. Ну а завершим этот трек вместе с Бритни Спирс и You Drive Me Crazy.
2: Реклама.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Александр Шоуа и группа «Непара».
6: Только знаешь, пролетают и мимо.
7: Что со мной?
6: Я не замечаю улыбок.
5: Полина Гагарина.
2: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: К

столице 7 вечера. В воскресенье есть особый талант. Обычный кофе кажется роскошью, прогулка путешествием, а отсутствие дел достижением. Вот это я понимаю выходной. С тобой по-прежнему Дима Вебер. Это Love Radio на старт.

0: чувствами вообще бесполезно спорить, используя рациональные аргументы. Можно составить список причин, почему не стоит влюбляться, почему сейчас не время и почему вообще все это плохая идея. Потом появляется один человек, и весь твой тщательно подготовленный внутренний доклад отправляется в корзину. Софи Эликс Бэкстер и Джуниор Калдер называют это «confide this feeling». И иногда действительно проще признать очевидное чувство, не перебороть. Остается только сделать вид, что это тоже было частью плана.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а я тоже поделюсь с вами частью нашего музыкального плана ближе к концу часа. Филатов и Кэрос, Dennis First, Sweet Summer Nights. Чуть ранее Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. Ну а вскоре после рекламы Kima Sounds, Rise Slow. Радио, саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
4: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: есть люди, которые появляются в жизни как свет в комнате. Ничего принципиально не меняется, но вдруг становится легче ориентироваться. У Элли Голден в Lights именно это ощущение, когда присутствие другого человека способно немного разогнать внутреннюю темноту. И, наверное, в этом вообще одна из самых красивых вещей в отношениях. Не спасать друг друга, а просто делать жизнь чуть-чуть светлее. Хотя иногда с этим можно справиться и самостоятельно. Главное знать, где включатель.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а вот какие треки осветят наши ближайшие 10 минут. Далее по списку Гвен Стефани, работа Hold Back Girl, Тима Билан, Мари Краймбери с треком It's My Life. Ну а под занавес часа легендарная Umbrella от Рианы и Джейси. Я же Дима Вебер, с тобой прощаюсь. Услышимся завтра здесь, на любимой волне. Пока.
2: Реклама.
3: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.

0: радио.
1: Привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

долго искал других, но себе ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах, хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: ОРВ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.

Москве, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: А чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучше.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

0: реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
1: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш.

на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ № 841.